0: You are listening to soft rock provided by Mambo Stream.
1: Вторник, 1 августа. И я не знаю, что мне делать.